0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Дак. Дак. Дак.